0: машин осталось 9 дней.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
0: В Тюмени 6 часов.

0: Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
5: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
8: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

0: Фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. Тюмень отмечает свой юбилей. 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
1: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600. 20.

0: и собирает тысячи слушателей. Ждем вас в бульвар-баре Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 7 часов утра. Ну что, среда сегодня, экватор рабочей недели, 16 июля. А почему экватор? Ничего себе, уже четверг. Вот это я почему-то думал, что среда. Летние каникулы начинают прямо сейчас. Добро пожаловать.

Доброго утра, здравствуйте. Даже давайте горн запустим немножечко. Вот так, немножко горна не помешает, я думаю. Есть такое ощущение. Здравствуйте всем. Ну, это так, привлечь внимание. Вдруг вы сейчас едете, о чем-то разговариваете активно со своим собеседником в автомобиле, либо, может быть, дома, и такие что-то мешает там нам на фоне. Тут бам, хоп, ваше внимание привлеклось. Так, летние каникулы, 16 июля. Мы с вами полноценно пересекли границу половины лета и отправляемся во вторую. Летние каникулы продолжаются. Что хочется сказать? Я сегодня ехал на работу, и как-то, и вот вы мне подскажите, один из наших слушателей, Вадим, он пишет о том, что что-то ночью происходило невероятное. Я тоже не могу понять, что ночью происходило. Он говорит, что творилась погода сегодня ночью. Я думал, гром все снесет. Ребенку, которому год, вообще пофиг. Но она родилась в такую погоду, ей не привыкать. А я с женой все позакрывал и с 5 утра не спал, несмотря на то, что еще со второго тайма футбол смотрел. Прекрасная ночь. Прекрасная ночь, я так понимаю, это сарказм, наверное, со стороны Вадима или что? Но тем не менее. Слушайте, я вот спокойно себе ложился спать в районе там, ну, наверное, полуночи, и никаких предпосылок. Я, конечно, не особо в окно не смотрел, но никаких предпосылок к тому, что какая-то гроза будет, что-то это, но я предлагаю, знаете, вообще, что сделать? Давайте мы, наверное, на ближайшую сейчас я открою прогноз погоды, посмотрю, когда у нас там дожди должны пройти. А, ну нормально, ко вторнику только, к 21 июля. Давайте до вторника, 21 июля, мы будем называть это летние мокрые каникулы, вот так вот примерно. Либо можно полноценно мокрыми каникулами называть, потому что, ну что это за погода такая, это аж не верится. Хотя, опять же, да, я тут все сидел, жаловался, жара, вот и нажаловался. Ладно, как бы там ни происходило, какая бы обстановка ни была за окнами в Тюмени, я думаю, что мы здесь, на Красной Армии, в шоу «Летние каникулы» обязательно будем продолжать наслаждаться отличной музыкой и всякими различными бонусами помимо музыки. Что касается бонусов в летних каникулах, то у нас здесь, в этом часе, состоится розыгрыш билетов в кино. Не пропустите игру под названием «Кинотрейлеры». Еще несколько их осталось. Вот на этой неделе трейлеры добью, и со следующей недели какую-нибудь, наверное, новую механику вам представлю. Также до этого гороскопы и новости. Ну и в ближайшем будущем я помню, что я вчера много различных новостей пооткладывал себе в избранное, так скажем, да, во вкладку «Избранное». Есть чем поделиться с вами. Расскажу все подробности после Magic Root. Всем еще раз доброе утро, отличного дня и легкого четверга получается.

того, что обсуждает сети. Ну и, конечно же, лето, чемпионата мира по футболу. Не могу я уже традиционно не говорить вам о том, что происходит в футбольном мире. И опять-таки спасибо большое Вадиму, нашему слушателю постоянному, о том, что в очередной раз подчеркнул футбольные факты. Итак, что у нас вчера произошло? Вчера сборная Аргентины сыграла с сборной Англии, и Аргентина со счетом 2-1 выиграла Англию и отправилась в финал. Финал, который состоится 19 июля в 22 часа. Правда, я не знаю, это московское время, наверное. Ну да, московское. 19 июля. Так что, если у вас есть какие-то воскресные дела, уже заранее можете себе откладывать, если вдруг вы любитель футбола. Опять-таки, в понедельник Тюмень увидит такие, знаете, немножко заспанные лица в своих офисах. Да, финал. Аргентина-Испания. Вот что нас с вами ждет. Напомню, испанцы-французов так достаточно откровенно вынесли. Ну и, конечно же, по делу. По делу. Ну и вот теперь посмотрим, как будут исторически развиваться события далее. Все, о футболе больше ни слова. Что еще можно рассказать вам из новостей? Слушайте, во-первых, стоит опять-таки подчеркнуть тот факт, что половина лета вчера прошла, 46 дней минуло, осталось еще 46 дней. Вот представьте себе, что вы вернулись 1 июня и такие: ой, лето, вот сколько с того момента прошло. Вот ровно же столько нам и осталось с вами еще существовать. В смысле, летом, как-то я очень странно, конечно, сказал. Не слушайте, вот это вот про существовать, забудьте этот тейк, сожгите его в своей голове. Интересная история была найдена мной вчера на просторах интернета, на различных сервисах объявлений или на различном, если вы понимаете, о каком я не буду рекламировать лишний раз, тем более, что это запрещено законом. Но, тем не менее, появились объявления, звучат они следующим образом. Съезжу на заправку на вашем авто от 3000 рублей. Как вам такие находчивые тюменцы? На фоне, значит, того, что вот эти очереди на заправках и так далее, решили такие вот объявления опубликовывать. А почему бы и нет? Подзаработать немножко. Вот, например, какие условия предлагает некая Екатерина из Тюмени. Съезжу на заправку на вашем авто, сохраню ваше время и нервы, оплата по чеку и 3000 за выезд. Стаж вождения 13 лет. Большой опыт езды на авто разных марок. Слушайте, я не знаю, за 3000 рублей, честно говоря, как будто бы такая услуга вообще совершенно и не нужна. За какую-то комиссию, может быть, от потраченных денег на топливо, да, еще, но 3000 рублей, это, учитывая стоимость топлива, ты сколько получается? Ну, где-то, наверное, плюс-минус, да, но вот, ну, сколько сейчас? Я просто давным-давно, буквально с мая, наверное, со второй декады мая, на автомобиле не езжу, так, пользуюсь каршерингом, такси и так далее. Не заправляюсь, короче. Ну, сколько вот сейчас по современным меркам будет выйти заполнить полный бак? Налить полный бак? Ну, 1004, наверное. Я так, навскидку просто говорю. И плюс еще трешку сверху отдать. Но это такое. Но что стоит отдать должное, предприимчивые тюменцы с такой, знаете, коммерческой жилкой, конечно же, всегда появляются. То мы видим, что велосипед продают за 3000 рублей, то еще что-нибудь, то как-то помню. Однажды, ну там, конечно, правдивое, по-моему, объявление было, когда у нас, помните, колесо обозрения, по-моему, за 40 или 50 миллионов рублей кто-то продавал. Вот теперь и до таких услуг дошли. Что будет дальше? Что еще придумает Тюмень предпринимательская? М?

0: 7.18 в Тюмени. Неспешно продолжаем движение далее. Плывем, я бы так сказал. Плывем вперед. Как тот самый Мазай, да, в известной сказке. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино. До этого послушаем парочку отличных хитов. Перед этим гороскоп, еще ранее новости. Ну и к нам близится, или приближается, спешит Миа Бойко со своим треком «Экспонат». Уже через 3 минуты дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, плюс 18 в Тюмени и пасмурно. Днем сегодня снова обещают дождь, вечером тоже дождь. Температура воздуха максимум до плюс 22 градусов.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро». 12+.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
6: 66-25-16.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красной Армии, в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени на новом участке набережной в районе речного порта обустроят причал с пространством для отдыха у воды. Также до конца года здесь появится скейт-парк и две детские площадки. Об этом пишет портал Урару со ссылкой на компанию-застройщика. Напомню, новый участок набережной открыли прошлой осенью со стороны профсоюзного моста. Под мостом оборудованы площадки для мини-футбола, баскетбола и воркаута. Строительство южного обхода Тюмени попадает под федеральный закон, который предоставляет регионам возможность финансировать проекты госкомпаний. Новый механизм позволит объединить федеральные, региональные и внебюджетные ресурсы при строительстве наиболее востребованных дорог. Южный обход Тюмени станет пилотным проектом такого механизма, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Строительство дороги начинается в этом году. В Тюмени в создании крупнейшего на Урале падл-центра вложат 500 миллионов рублей. Новая спортивная площадка строится на улице Монтажников. Она будет соединена с действующим теннисным центром «Лидер» теплым переходом. Помимо кортов, внутри оборудуют баскетбольные и волейбольные поля, а также залы для других видов спорта. Окончание всех работ запланировано на август следующего года. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Так, ну что, вот и гороскоп на сегодня. На какое число? На 16-е получается. Я просто сам еще не видел этот гороскоп. Мне вот только эти рукописи астрологические принесли. Овны, вам сегодня стоит держаться подальше от авантюры людей, которые так и норовят в них толкнуть. Можно потерять время, силы, деньги или все сразу. Будьте осторожными. Тельцы, сегодня вы должны брать инициативу в свои руки, иначе не миновать конфликтов и эмоциональных пожаров. Так что, если чувствуете опасность в разговоре, шутите, приводите темы и все такое. Близнецы, вам стоит активничать побольше. Именно от вашей расторопности будут зависеть победы этого дня. Еще полезно притягивать себе умных людей. Раки, вам сегодня не всегда и не во всем будет легко и просто. За что-то придется побороться. Но оно того точно будет стоить. Мозг сейчас будет работать на все 100%. Используйте его по полной. Львы, сегодня вас не отпустят. И ваша задача. Придется работать над ними с утра и до самой ночи. Но оно точно того стоит. Вы сможете дотянуться до одной цели и даже маленькой мечты. Девы, вам сегодня будет не просто работать над задачами, так что придется приложить все силы, чтобы закончить хотя бы самые легкие. Весы, вам сегодня будет не просто. Да что такое? Удача от них ускользнет, от вас, точнее, от весов. Еще утром будет держаться особняком. Придется рассчитывать только на свои силы. Скорпионы, сегодня то и дело вас будут раздражать окружающие. Придется собрать волю в кулак и терпеть людей. Благо вечером вы сможете остаться один на один с собой. Стрельцы, вам сегодня не стоит активничать на работе. Вас завалят задачами. Лучше спокойно заниматься делами и отвлекаться на разговоры с коллегами. Узнаете что-то интересное и пикантное. Козероги, сегодня вам не стоит лишний раз рисковать. Эксперименты точно до добра не доведут. Идите протоптанными дорожками, выбирайте рабочие варианты, будете добиваться своего. Водолеи, вам сегодня будет не просто работать, все будет валиться из рук. Благо на помощь придут близкие и любимые. Не отказывайтесь, вы не обязаны справляться совсем в одиночку. Рыбы, вам не стоит слушать чужое мнение. Критика вряд ли будет конструктивной. Лучше опирайтесь на свой внутренний голос. Он будет вести вас по правильному пути.

песенка, целиком полностью составленная практически из воспоминаний, такой легкой грусти. 7.35 Тюмени, мы грустить не будем, мы продолжаем далее этот час и шоу «Летние каникулы». У нас наступает время для того, чтобы разыграть парочку билетов в кино в кинотеатр «Атмос Синема». Что мы сделаем? Я озвучу трейлер какому-либо фильму. Ваша задача по отсылкам из этого трейлера догадаться, о каком фильме идет речь. Свой вариант ответа нужно прислать в мессенджер Макс или в Телеграм, где вам будет это сделать более удобно. 922-300-1046. Вот координаты, по которым стоит нам писать. 922-300-1046.

0: 6. Ну и трейлер у меня сегодня к такому фильму. Я, честно говоря, его не посмотрел, но прекрасно знаю, о чем он. И, естественно, читал аннотацию, так скажем, когда писал трейлер. Догадаетесь вы или не догадаетесь, не знаю, но желаю удачи. Пускай человек, который третьим ответит верно и станет сегодня победителем. Итак, поехали, трейлер. Это фильм про девушку, которой выпала честь взять интервью у одного супербогатого Сереги. Ну или точнее Серого. Но она даже не представляет, что впоследствии ей может быть больно. Но ведь в том-то и прикол у этого самого Серого.
1: Ой, а как это расшифровывается? База данных системных модулей?
0: Основана на одной из самых известных книг одной не самой известной английской писательницы. Фильм, после которого в России в магазинах для взрослых резко подскочили продажи. Посмотрев его, возможно, вам захочется кого-нибудь ударить. Но главное, чтобы этот кто-то был на это согласен. Смотрите во всех кинотеатрах страны, но не забудьте стоп-слово. Что за фильм такой? Пишите 922-300-1046. Жду ваши варианты ответов. Мы же пока послушаем Джонаса Блю, его хит «Girl», и после этого подведем итоги.
2: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени прямо сейчас в плюс 18 градусов. Синоптики пишут нам про дождь с грозой. Днем сегодня дождь в плюс 22, вечером плюс 20 и небольшой дождь.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять! Тут классный двор!
5: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: Реклама.
7: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
8: Красная

0: попади в легендарную колонну красных машин.
1: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
2: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
3: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
2: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
7: Замените стекла в моей машине?
8: Какой у вас автомобиль?
7: Современный.
8: Конечно, заменим.
9: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Честно говоря, совсем непривычно слышать гром, но буквально вот, может быть, минутку назад я его здесь у нас на Республике Воровского прямо отчетливо слышал. Ну, может быть, минуты полторы-две назад. Но, в общем-то, мы сейчас не о громе, но, тем не менее, возможно, мы что-то узнаем, какие-то подробности с улиц Тюмени. Мы сейчас о подведении итогов розыгрыша билетов в кино. И на связи с нами Ольга. Оля, доброе утро.
1: Доброе утро, Тюмень.
0: Привет-привет. Так, слушай, ну давай мы тебя в роли специального корреспондента Красной Армии сейчас попробуем представить людям. На связи с нами Ольга, специальный корреспондент Красной Армии, расскажет нам, что там происходит на улице, где мокро, где какую лужу стоит объехать и что там вообще происходит. Что в Тюмени происходит?
1: В Тюмени сейчас дождь, но настроение у нас должно быть у всех отличное. Берем все зонтики и идем на работу или по делам.
0: Говоришь прям как моя мама когда-то, только когда говорила про школу. Ну да ладно. Спасибо. Спасибо большое за подробный прогноз. Это была Ольга. Спасибо. Но у нас включение продолжается. Оль, на самом деле мы хотим, чтобы ты нам рассказала правильный ответ на или озвучила правильный ответ на тот вопрос, который был задан. Я напомню, я озвучивал здесь трейлер какому-то известному фильму. Трейлер свой авторский, со своим видением. Но судя по тому, что большое количество правильных ответов нам прилетело, люди поняли, о каком фильме идет речь. Как только ты нам скажешь, что это за фильм, сразу буду готов тебе вот так виртуально билетики вручить. Одна лишь небольшая формальность осталась. Я сейчас повторю некоторые факты из этого трейлера, а ты потом таким сможешь дикторским голосом красиво нам сказать, что это был за фильм.
1: Хорошо.
0: Договорились. Итак, я говорил, что это фильм про девушку, которой выпала честь взять интервью у одного супербогатого Сереги, ну или точнее Серого, но она даже не представляет, что впоследствии ей может быть больно, но в том-то и прикол у Серого. Что это за фильм?
1: И правильный ответ – 50 оттенков Серого.
0: Да, совершенно верно, супер. Оль, поздравляем тебя с победой. Весьма уверенно, ты нам все озвучила, так и нужно. Теперь вообще с легкой душой распрощался я с этими самыми билетами в кино и отправляю их тебе. Спасибо огромное, классного тебе дня. И несмотря на всю ту погоду, которая у нас тут в Тюмени творится, чтобы ничто не могло тебе испортить настроение и заряд энергии на тот день, который тебе сегодня предстоит пройти. Всего самого хорошего,
1: спасибо,
0: классного
1: большое
0: дня. Счастливо, пока.
1: Пока.
0: Ну а всем тем, кто с нами, спешу напомнить, что каждый день здесь по будням в шоу «Летние каникулы» мы примерно в это же время, да, разыгрываем билеты в кино. Не упустите свою возможность посмотреть одним из первых любое кино на большом экране.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 18 градусов, на улице дождь с грозой, вечером сегодня до плюс 20, а вот днем плюс 22, и тоже будет дождливо.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
6: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
9: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
10: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
13: Подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
14: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

Семени, 8 часов утра. Еще раз доброе утро всем тем, кто вместе с Красной Армией продолжает свой день или только начинает. Здравствуйте, это шоу «Летние каникулы». Мы открываем час номер два. Для этого приглашаем Филатова и Караса среди счастливых людей.

двигаться далее. Час номер два наступил, как я и говорил. Ну что, есть парочка наблюдений, есть одно разочарование. И давайте с чего начнем? С разочарования? Хорошо, окей, тогда давайте так. У нас вчера в офисе сломалась кофемашина. Я видел, как ее вчера буквально на носилках отсюда выносили, везли куда-то в какой-то сервис, как говорит наш технический директор. Да, именно не сервис, а сервис. Вот, и, в общем-то, честно говоря, когда ее подлечат и когда она вернется к нам обратно в офис, я не знаю. Но хотелось бы, чтобы поскорее. И из этого разочарования вытекает наблюдение. Наблюдение вот какое. Я такой, ну ладно, окей, раз кофе не пить, то тогда, пожалуй, давайте-ка попробуем попить с утра китайский чай какой-нибудь хороший. И вот вам мое наблюдение. Дахунпао с утра на голодный желудок пить не стоит. Мой проливник стоит, я до сих пор не знаю, стоит ли делать еще проливы, но тем не менее, пока пытаюсь просто сконцентрироваться и понять, нужно ли действительно на голодный желудок пить еще и дальше китайский чай. Еще одно наблюдение, честно говоря, я об этом говорил в прошлом части, но повторюсь. Вот это вот абсолютно максимально непривычно, я бы даже сказал дискомфортно. Отсюда еще одно, да, наблюдение. Дискомфортно слышать по утрам в это время гром за окном и, в общем-то, еще и такие, знаете, капли дождя, которые бьют по откосам на улице. Это, если честно, вообще прям максимально необычно. Я вот сейчас специально развернулся. Возможно, из-за этого чуть-чуть хуже меня станет слышно, потому что я сбоку в микрофон говорю. Но тут вот у нас, в нашем районе, на Республике Воровского, периодически вот так заливает. Сейчас какой-то перерыв, но я смотрю туда, в сторону Антипинского завода, Антипинского микрорайона, но там достаточно все прям серое небо, если честно. Не знаю, каким образом сегодняшний день пройдет с точки зрения погоды, но есть ощущение, что если вдруг у вас есть возможность взять с собой зонтик, выходя на работу, то лучше, пожалуй, его возьмите. Если же вы уже катите на работу и зонтик с собой не взяли, но не знаю, тогда делайте, как я. Я однажды у Саши Самойлова в один из дождливых дней недавно, я вспомнил, разблокировал эту историю в своем воспоминании, в своей памяти. Я, представляете, пошел, попросил у него зонт сходить до столовой, до соседнего офисного здания. Он такой, да, конечно, без проблем, бери, ты же адекватный человек, ты же его не сломаешь. И что вы думаете, я пришел туда в столовую, вот так на входе стою его, вот так, ну, стряхиваю этот зонтик. Ну, представляете, визуализируйте себе, как человек стряхивает зонт. А потом в какой-то момент для того, чтобы еще сильнее капли оттуда стряхнуть, я держу его за ручку и начинаю влево-вправо вот так раскручивать. Ну, видимо, по инерции просто вот эта вот палочка, на которой все держится металлическая, она такая, и все, и сломалась. Видели бы вы глаза этого самого Саши Самойлова, когда я вернулся обратно с двумя кусками зонта. Говорю, Сань, ну слушай, ну так получилось, ну я не виноват, честно говоря. Ну вот так получилось, брат, ну прости, но я готов купить тебе любой зонтик. И вот он поступил как мудрый друг, как, знаете, такой умный человек. Он говорит, да слушай, он, наверное, и до этого уже был сломан, просто ты его доломал. Вот это правильный подход. Но, тем не менее, до сих пор я ему этот зонт не купил. Но, возможно, вот сейчас дождливая погода. Если вдруг он ощутит нехватку зонта, то я ему, конечно, в обязательном порядке. Я ему говорю, ты выбери, какой тебе нужен. Скинь мне ссылку, я тебе закажу. Вот надеюсь, что в ближайшее время подобная ссылка мне куда-нибудь личные сообщения прилетит. Так что, Сань, если слышишь меня, пожалуйста, заботься об этом вопросе. Позаботься. Так, что-то я немножко заговорился с этими с вашими историями, со своими точнее. Давайте небольшой план действий на ближайший час. Мы здесь разыграем сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Не пропустите. До этого нас с вами ожидает гороскоп. Поговорим о том, что же сегодня стоит делать, на что обратить внимание, какие тенденции усиливаются, какие нет и так далее. Перед этим нас ожидают с вами новости. Новости в классическом варианте от Виталия Панова, который придет и таким серьезным дикторским голосом расскажет нам, что происходит в Тюмени. Ну а до этого новости... Кринж-новости, как я их иногда называю, или кринжовости, если хотите. Об этих новостях, о том, что обсуждают в интернете, что необычного, интересного или, может быть, вообще странного и абсурдного произошло, я вам тоже, конечно же, расскажу. Ну и без музыки мы тоже никуда. Прямо сейчас легенда, трек-легенда, я бы так это назвал. Это Ашер и Лил Джон. Е, ловите.

что расскажу, что там обсуждает в сети, и отчасти кринжовости какие-то хотел вам рассказать, но вот сейчас листаю паблики и понимаю, что тут у нас, значит, в большинстве своем в основном упор на что? На футбол. Вчера у нас, собственно говоря, Англия отлетела от Аргентины. Аргентина и Испания нас ждет такой финал в чемпионате мира по футболу. И вот что интересно сейчас читать посты, которые были опубликованы накануне, когда только Англия должна была с Аргентиной встретиться. И там было, значит, англичане такие: «Мы найдем способ остановить Лео Месси, мы сделаем то, мы уничтожим Аргентину» и так далее. Но сейчас, конечно, это все перечитывалось весьма и весьма интересно. Ну, Месси признали лучшим игроком матча, и вообще ему пророчат даже золотой мяч, я так понял, после вообще вот чемпионата мира, золотой мяч в 2026 году. Посмотрим, я не знаю. Я, если честно, не сторонник, знаете, как это называется, болеть за какую-то сборную. Я сторонник за то, чтобы нам команды показывали красивый футбол. Как, впрочем, и во всем виде спорта. Вчера я решил пересмотреть Олимпийские игры и посмотреть дзюдо. И, честно говоря, но вот я люблю этот вид спорта. Более того, человек, который продолжает мой род, мой сын, он тоже занимается дзюдо. Я думаю, посмотрю-ка, пока он не приехал со сборов, посмотрю, и что вы думаете. Но вот я повторюсь, за красивый спорт. Все, остальные комментарии излишни. Что еще? Тут немножко от новостей спорта к новостям киношным давайте перейдем. Я знаю, что Кристофер Нолан снял еще один классный фильм. Он называется «Одиссея». Мы его все ждем. И вот какую новость про «Одиссею» я нашел. Она стала самым высокооцененным фильмом Нолана за всю его историю. Есть такой, значит, портал Rotten Tomatoes, и у картины этой, у «Одиссеи», 98% свежести от критиков на Rotten Tomatoes. Это достаточно авторитетное издание, и это самый высокий процент среди всех лент Нолана. Критики называют фильм беспрецедентным блокбастером, который здорово сочетает эпичный экшен с личной историей главного героя. Игра Мэтта Дэймона понравилась всем. Внезапные элементы хоррора стали главным сюрпризом от режиссера. Хотя, вроде бы, как бы, да, хоррор и Кристофер Нолан — это слова, которые не должны стоять в одном предложении. При этом, несмотря на внушительный хронометраж, почти в 3 часа картина отлично держит темп. В мире премьера состоялась, или точнее, состоится завтра, 17 июля. В РФ запланировано на конец июля. Что же, ждем? Хочется посмотреть. Честно говоря, прям сильно хочется посмотреть. 8.15 Тюмени, плюс-минус такие новости. Какие будут еще новые, расскажу в этом, может быть, а может быть и в следующем часе. Пока же предлагайте далее, прямо сейчас. Авем, мит-мит.

0: На Красной Армии прямо сейчас Джонни, трек, который называется «Эйфория». 8.20 имени. Продвигаемся вперед по летним каникулам. Далее нас с вами ожидает розыгрыш сертификата Максима Линца на 3000 рублей. До этого гороскопы новости. Но еще ранее к нам присоединятся DJ Smash и Артем Качер Клатч.
1: Реклама. 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения. Красная Армия.

0: попади в легендарную колонну красных машин.
1: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
2: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично вертой.
6: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
7: Песчаная сказка.
6: 51 87 37.

0: Выпуск новостей на Красной Армии прямо сейчас. В студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени построят дорогу, которая соединит район Озеро-Цимлянское с участком возле ДОКа. Проект получил заключение госэкспертизы. Точные сроки работ пока не уточняются. Новая дорога протянется от улицы Рабочей Молодежи до улицы Воронинская Гавань. Также в Тюмени появится дорога от Дома обороны до ДОКа. Она пройдет от Аккумуляторной в сторону Полевой Эмильзаводской. По генплану ее должны открыть до 2040 года. Количество молодых работников до 40 лет в регионах Уральского федерального округа за год сократилось почти на 3%. В Тюменской области сокращение составило 1.5%, подсчитали аналитики и финэкспертиза на основе данных Росстата. За 8 лет российский рынок труда постарел почти на 2 года. Средний возраст работников превышает 42 года. За тот же период количество занятых в стране увеличилось более чем на 2 миллиона человек, и этот прирост обеспечили старшие возрастные группы. Тюменские студенты могут отправиться в путешествие по России. Стартовал 6-й сезон программы «Студ-туризм». В этом году проект поддерживают 287 университетов из разных регионов страны. Участники программы – студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты – смогут путешествовать и жить в общежитиях университетов, партнеров проекта. Также для них подготовлены специальные образовательные модули и научно-популярные маршруты. В Тюменской области гостей готов принимать Тюменский индустриальный университет, который предоставит 4 общежития. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

бы на любой другой день. Овны, вам сегодня стоит держаться подальше от авантюры людей, которые так и норовят в них вас затолкнуть. Можно потерять время, силы, деньги и все сразу. Будьте осторожными. Тельцы, сегодня вы должны брать инициативу в свои руки, иначе не миновать конфликтов и эмоциональных пожаров. Так что, если чувствуете опасность в разговоре, шутите, переводите темы, делайте все, чтобы сохранить отношения. Можно и потанцевать. Близнецы, вам стоит активничать побольше. Именно от вашей расторопности будут зависеть победы этого дня. Еще полезно притягивать себе умных людей. Их советы обязательно помогут. Раки, вам не всегда и не во всем будет сегодня легко и просто. За что-то придется бороться, но оно того точно будет стоить. Мозг сейчас будет работать на все 100%. Используйте его полностью, чтобы добиться желаемого. Львы, вас сегодня не отпустят ваши задачи. Придется работать над ними с утра и до самой ночи. Но оно того точно стоит. Вы сможете дотянуться до одной цели и даже, возможно, маленькой мечты. Девы, вам будет непросто сегодня работать над задачами, так что придется приложить все свои силы, чтобы закончить хотя бы самые легкие. Со сложными могут быть... может помочь близкий человек. Весы, вам сегодня будет непросто. Удача от вас ускользнет еще утром, будет держаться особняком. Придется рассчитывать только на свои силы. Скорпионы, вы сегодня то и дело вас будут раздражать окружающие. Придется собрать волю в кулак и терпеть людей. Благо вечером вы сможете остаться один на один с собой и расслабиться. Стрельцы, вам не стоит активничать на работе сегодня. Вас завалят задачами. Лучше спокойно занимайтесь делами и отвлекайтесь на разговоры с коллегами. Узнайте что-то интересное и пикантное. Козероги, вам не стоит лишний раз рисковать. Эксперименты точно до добра не доведут. Идите протоптанными дорожками, выбирайте рабочие варианты и будете добиваться своего. Водолеи, вам будет непросто работать, все будет валиться из рук. Благо, на помощь могут прийти близкие и любимые. Не отказывайтесь, вы не обязаны справляться совсем в одиночку. Рыбы, вам не стоит слушать чужое мнение. Критика вряд ли будет конструктивной. Лучше опирайтесь на свой внутренний голос. Он будет вести вас по правильному пути.

что Self-Aware называется этот хит. 8.36 в Тюмени. Ну что, разыгрываем прямо сейчас сертификат в ресторан Maximilian's на 3000 рублей. Каким образом мы это сделаем? Как и всегда, я обращаюсь к календарику и смотрю, что за день сегодня такой. Оказывается, 16 июля. Вы знаете, этот день много

0: Сегодня на самом деле знаменателен, если вот так вот по большому счету разобраться, потому что сегодня, ну, достаточно большое количество различных абсурдных праздников, ну и в том числе сегодня есть парочка дней рождения. Вот вы, например, знали, что сегодня, 16 июля, только в 62-м году родился Григорий Лепс. Как вам такой факт? Если вдруг кто-то захочет его поздравить, пишите ему куда-нибудь в его социальных сетях. Григорий Викторович, мы тебя поздравляем с этим именем. А еще, помимо этого, на 6 лет позднее, получается, да, на 6 лет позднее родился талантливейший музыкант, певец, эстрадный композитор и заслуженный артист России по совместительству Леонид Агутин. И хоть это не, скажем так, не наш форматный артист, но дань уважения Леониду, конечно же, я вообще вот прям отдаю. Что хочется сказать? Вот вопрос мой будет связан сегодня с Леонидом Агутиным. Да, вот такая вот неожиданность здесь на Красной Армии может произойти. Вопрос про Леонида Агутина у меня будет, как и всегда, с тремя вариантами ответа. Если ты знаешь верный вариант, то тогда присылай нам его в Макс или в Телеграм по номеру 8-922-30-104-6. Пятый по счету ответ станет победным сегодня для кого-то. Ну и, конечно же, я не могу не позволить себе кое-какую маленькую шалость. И звучит она сегодня вот таким образом. Погодите секунду, где же она? Вот она. А вот и вопрос, а ответ я жду от вас, честно говоря. Итак, пожалуйста, как называется сольный музыкальный коллектив Леонида Агутина, с которым он регулярно выступает и записывает песни? Цифра 1 – оркестр бродячих артистов, или сокращенно ОБА. Цифра 2 – эсперанто. Цифра 3 – босаногий джаз. Пишите 922-300-104-6. Подведем итоги после хита от The Bouncy Magnetic.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 18, на улице дождь, грозой местами где-то в городе, днем сегодня плюс 22, небольшой дождь, вечером плюс 20 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
8: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B-продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
10: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
11: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: 8:44 в Тюмени. Ну что, 16 июля сегодня на календаре, и этот день знаменательный не только для тех, кто сегодня отмечает свой день рождения. Мы сейчас говорим о Григории Лепсе и Леониде Агутине, но еще и о человеке, который верно, пятый по счету, ответил на вопрос как раз-таки про Леонида Агутина. Этого человека зовут Анна. Аня, доброе утро.
1: Доброго утра всем.
0: Привет, привет. И тебе тоже от всей Тюмени, всех тех, кто тебя сейчас слышит, тоже передаю большой-большой привет. И от Красной Армии тоже. Как у тебя сегодня, несмотря на вот эту вот погоду, настроение?
1: Настроение прекрасное. Под дождик так замечательно спится.
0: Что под дождик?
1: Замечательно спится.
0: Замечательно спится. Я вот, если честно, сегодня ночью вообще ничего не слышал, но тут люди мне и пишут, и делятся, что ночью был вообще какой-то вот музыкальная феерия громовая. Действительно так было?
1: Да, было.
0: Было. Ну, ладно, зато я хорошо выспался, если честно, потому что до этого парочка дней у меня прошли, ну, не то чтобы бессонными, но часто просыпался от любого шороха, а тут спал себе достаточно крепко. Так, ну, ладно, от разговоров о ночи давай вернемся в настоящее время, а в настоящем у нас это мое желание вручить тебе сертификат Максимилианс на 3000 рублей. Что нужно сделать? Я задавал вопрос про Леонида Агутина. Тебе нужно озвучить правильный вариант ответа. Вопрос напомню прямо сейчас и буду ждать от тебя ответ. У него есть свой коллектив музыкальный, с которым он, по-моему, с 2000 года выступает. И у этого коллектива есть название. Каково же его название? Оркестр бродячих артистов, оба я говорил сокращенно, Эсперанто или Босаногий джаз?
1: А называется он Эсперанто.
0: Эсперанто, конечно, да. Награждаем тебя за твои знания или за твою интуицию. Поздравляем с победой и отправляем спокойненько отдыхать в Максимилианс. В рамках текущего
1: спасибо.
0: Дня хочется пожелать тебе, чтобы сегодня какие-то маленькие, но тем не менее победы случались, чтобы все решалось легко и бодро.
1: Будем стараться.
0: Будем стараться, отлично. Классного дня, счастливо, пока.
1: Спасибо.
0: Ну, а я лишь хочу напомнить всем нашим слушателям, что да, на этой неделе, в том числе и завтра тоже, также примерно в это же время будем разыгрывать сертификат Максимилианс. Не пропустите!

0: сильная, как всегда, крутая и очень-очень музыкально все это. Я, конечно, отправляю в адрес группы «Моя Мишель», вместе с ними в этот раз ЛСП. Курточка этот хит, но курточка, наверное, сегодня в Тюмени не пригодится, потому что дождь, который нам грозит по-прежнему, он, конечно, оставляет желать того, чтобы все-таки немножечко приодеться. 8.50 в Тюмени, продолжаем далее, до финала часа слушаем еще пару-тройку отличных хитов на подходе «Мод in the Club».
1: Прогноз погоды.
0: О погоде нам, как и всегда, сообщает с любезностью сервис Яндекс.Погода. Плюс 18 в Тюмени, пасмурно, днем небольшой дождь, да, плюс 22, вечером плюс 20 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Выходной с друзьями? Кино? Кафе? Скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота. Незрячий гид. 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина.

0: может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
3: Опа, в Тюмени 9. О, что это у вас тут такое? Это у нас тут шоу «Летние каникулы» продолжается далее на Красной Армии. Несмотря на погоду, они по-прежнему летние. Правда, как я предложил, называть их до вторника «Летне-мокрые каникулы».

Тюмени, и мы продолжаем далее шоу «Летние каникулы». Всем доброе утро. Тем, кто сейчас, я знаю, многие выбрались на работу. Кстати говоря, давайте-ка мы вот какое дело обсудим. Я что-то даже не обращал внимания на карту пробок. Вот так, на всякий случай, мало ли, вдруг вам это поможет каким-то образом. Так, подождите, мне нужны пробки, мне не нужна погода. С погодой все понятно. О, 5 баллов, движение плотное. Слушайте, если что, имейте в виду, там Пермякова от Федюнинского, от Объездной, то есть до Лагунова стоит практически 15 минут на Широтной. Какие-то затруднения есть от Олимпийской до Пермяковой и от Олимпийской до Монтажников. Но я, честно говоря, знаю, с чем это связано, потому что я сегодня, когда ехал в половину седьмого утра на работу, я тоже живу, и мой путь проходит как раз через перекресток улиц Монтажников и Широтной. Там большая лужа была образована, если вы со стороны Объездной в сторону Республики едете. И я думаю, что, скорее всего, с этим проезд замедлился, тем более, что, ну, некоторое время назад, буквально полчаса, я вот опять сейчас, звук, наверное, чуть ухудшился, потому что я смотрю в сторону своего района в окно из студии сейчас и разговариваю в микрофон сбоку. Там, в общем-то, достаточно сильный дождь прошел, наверное, с этим связано, потому что там лужа на перекрестке сильно большая скопилась. Центр вроде бы плюс-минус, ну, как всегда, по стандартам желтый, если на карту пробок смотреть. Есть затруднения такие, прям бордового цвета в районе улиц 50 лет октября, пересечения 50 лет октября, Профсоюзная, Осипенко, вот там вот немножечко, конечно, тоже придется постоять, но в целом вроде бы не критично. Какие-то дорожные работы поставлена отметка, ведутся сейчас на Объездной между, получается, ну как между, на развязке с Московским трактом. Объездная, Московский тракт. Что там происходит, честно говоря, не знаю, но отметка стоит. Если что, мало ли, вдруг эта информация окажется для вас полезной, ищите пути объезда. Я знаю, что и у нас здесь на развязке, где Монтажников и Республики, под мостом тоже во время сильного дождя и ливня скапливается много воды, и, ну, там тоже проезд замедляется. Так, что-то кто-то нам написал. Владимир пишет. Не могу озвучить, что конкретно он пишет, но давайте так, мягко говоря, 30 лет победы, пришел конец рулю. Машины стоят, не едьте туда, потому что можете хапнуть воды, или так называемый гидроудар воды может случиться. Спасибо, Вова, за информацию. Вся 30 лет победы. Я так понимаю, человек проехал весь этот путь, и он прислал даже видео оттуда. Ну да, выглядит, конечно, это такое себе. Ну что, а что нам делать? Тут искать только пути объезда. Я вам желаю, чтобы вы безопасно, без каких-либо гидроударов и каких-либо других еще доехали до вашего места работы, приступили к своим обязанностям или, может быть, до места отдыха, куда вы там направляетесь, я не знаю, по делам, в общем, вы своим едете, чтобы вы к своим делам смогли спокойно приступить. Но я думаю, любое руководство сегодня, да, ну, оно вас поймет, потому что это руководство тоже не на вертолете, знаете, добирается до своего офиса. Хотя, да, но есть, наверное, такие в Тюмени, кто и на вертолете добирается. Иначе что вот этот вот маленький частный вертолетик периодически, который мы видим в городе, он же кому-то принадлежит. Ну да ладно, не будем об этом. 9.07 Тюмени, продолжаем далее. В этом часе предлагаю, как и всегда, провести время по лайту, слушать музыку. Будет гороскоп, будут новости, все это обязательно нас с вами ожидает. И знаю, что примерно в это же время мои коллеги едут на работу. Всем большой привет. Ну, коллеги, я имею в виду, из нашей компании. Не то, что коллеги по цеху, да и коллеги по цеху тоже вам привет. Что уж я, озлобленный на вас? Нет, конечно, существуете и существуете. Так вот, мои коллеги тоже едут. Ребята, если что, знаете, дождь и нас тоже сегодня затронул. Вот такую интригу оставлю.

Хотя сейчас вот у меня активное обсуждение с нашим слушателем Вовой по поводу того, было ли когда-нибудь такое в Тюмени или нет. И Вова говорит, я 36 лет живу в Тюмени, такого никогда не было. К разговору о том, что там на 30 лет победы творится. Говорит, там китайцев стоит с гидроударами пачка. Что ж, кто сегодня попал все-таки в эти обстоятельства? Если вы меня сейчас слышите, держитесь. Мы, если что, ментально с вами. Нужна какая-то помощь? Если что, звоните, пишите. Чем смогу, тем помогу, как говорится. Давайте поговорим о новостях и что же там обсуждается. Ну, во-первых, опять-таки, тут невозможно не говорить о погоде. Предупрежден, значит вооружен, как говорится. Во-первых, грозы, ливни и град накроют юг Тюменской области, а мы с вами, если что, находимся на юге Тюменской области. Это в большей степени для тех, кто, может быть, гостями в нашем городе оказался. 16 и 17 июля. Ветер может разогнаться до 15-20 метров в секунду. Местами возможен град. Так что мы во всеоружии можем готовиться к тому, чтобы встречать эту непогоду. Также вторую волну паводка ждут в Тюмени к 20 июля. Жители подтопляемых территорий предупредили о второй волне паводка. На особом внимании улицы Томская, Верещагина, Береговая и СНТ Родничок. Людей просят собрать так называемые тревожные чемоданчики, перенести вещи на второй этаж. Вообще, на самом деле, тоже нетипичная состояние для реки Туры к этому времени, к середине июля. Уровень Туры сейчас 683 сантиметра. За сутки вода поднялась на 16 сантиметров, на 14. За трое суток на 33. Почти на полметра вода выросла. Пик паводка ждут 20-21 июля. Там вода может подняться практически до 760-780 сантиметров. Если вдруг вы находитесь в зоне подтопления, имейте тоже, конечно же, в виду. Но и как будто бы на большой воде на особо-то и на рыбалку не съездить, если для кого-то это важно. Теперь от этих новостей тоже к локальным. Перейдем. Чем ближе становится день города, тем все больше я читаю, скажем так, своего рода афишу и информацию о том, что же будет происходить. 25 ресторанов и 440 литров кваса ждут тюменцев на набережной. Опять-таки, это вот тот самый случай, как будто два тейка вот этих в одном предложении не должны находиться. Типа 25 ресторанов и 440 литров кваса. В день города 25 июля у конторы пароходства пройдет гастрономический фестиваль под названием «Вкусная Тюмень». И вот это вот, значит, вот эта фраза «Гастрономический фестиваль «Вкусная Тюмень» звучит уже прям, что мне на голодный желудок даже вот прям еще сильнее аппетит разыгрался. Свои блюда и напитки представят около 25 заведений города. С 12 часов до 18 часов пройдут бесплатные кулинарные мастер-классы, гастрошоу «Битва на шампурах», конкурсы и розыгрыш 440 литров кваса. Стартует фестиваль, написано, в 9.00, продлится до вечера. Но с 12 до 6, если что, бесплатные кулинарные мастер-классы, гастрошоу, битва на шампурах и так далее, что я уже, впрочем-то, и сказал. Ну и также, конечно же, не забывайте, что с самого утра мы на парковке у технопарка с Красной Армией организуем парад красных машин, наш фирменный традиционный автофлешмоб. Приглашаем к участию владельцев красных автомобилей и красных мотоциклов. Заявку можно оставить в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Там, в закрепленном посте, смотри, ищи ссылку и присоединяйся. Но если нет красного авто либо мотоцикла, не беда, можно просто прийти к нам. Там развлекательная программа для всех жителей и гостей города будет. Так что встретимся 25 июля на параде красных машин на парковке у технопарка. Но это вовсе не означает, да, что я вам говорю, встретимся, значит, и попрощаемся. Нет, продолжаем далее. Это утро, возвращаемся в текущий момент. 9.14 в Тюмени, летние каникулы продолжаются.

сделайте кто-нибудь через нейронки, пропустите Косту Лакосту и скрестите его с Кайметовым. Мне кажется, вообще разницы не заметите, честно говоря. Но вы слышали, Кайметов.

0: Пресли споет, а ты пахнешь Том Форд. Ну хотя, почему нет, почему нет? Коста Лакоста с нами сейчас, Cherry Lady. 9.20 Тюмени, продолжается далее летние каникулы. Нас впереди с вами ожидает гороскоп. Узнаем, что сегодня стоит делать. Однозначно не стоит ездить по лужам, особенно по глубоким. Я так могу даже без относительно астрологии вам сказать. До этого новости. Новости вполне себе классические о том, что происходит в Тюмени. Нам расскажет Виталий Панов. Но перед этим предлагаю очень стильный, крутой трек послушать. Это будут Tame Impala и Jenny Dracula уже через 3 с небольшим минуты. Остаемся здесь, никуда не расходимся. Также обсудим кое-какую интересную информацию, в том числе о Тюмени, тоже уже скоро.
1: Прогноз погоды.
0: Дождь на улице, сообщает нам сервис Яндекс.Погода. Пасмурно, плюс 19, днем сегодня дождь небольшой, до плюс 22, вечером плюс 20 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro 12+.
5: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.

0: Ресторанный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: 9.27. Семейный выпуск новостей на Красноармии, в студии Виталий Иванов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюменской области в этом году запустят беспилотные грузовики по федеральной трассе М-12 «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России. Такие машины двигаются на 11% быстрее обычных, тем самым удается сократить срок доставки грузов и снизить расходы на топливо и комплектующие. Автомагистраль «Восток» — это часть международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай, а также транспортного маршрута Россия. Строительство автомагистрали позволит увеличить скорость сообщения между 8 регионами России. Реконструкцию Дворца спорта «Рубин» в Тюмени планируют закончить в этом году. В первый этап вложили 600 миллионов рублей, рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта. Завершение работ второго этапа планируется выполнить после получения положительного заключения государственной экспертизы. В 2023 году власти выделили на работы 285 миллионов рублей. Ремонт здания планировали закончить в декабре 2024 года, однако сроки перенесли. В центре Тюмени перекрыли улицу Короленко на участке между улицами Достоевского и Грибоедова. Ограничения будут действовать до 25 августа, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Здесь проходит капитальный ремонт тепловой сети. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки. Возможные маршруты объезда по улицам Запольной, Достоевского и Грибоедова. На этом все. Далее летние каникулы.

15 июля, поехали. Овны, вам сегодня стоит держаться подальше от авантюры людей, которые так и норовят в них толкнуть. Можно потерять время, силы, деньги и все сразу. Будьте осторожными, тельцы. Сегодня вы должны брать инициативу в свои руки, иначе не миновать конфликтов и эмоциональных пожаров. Так что, если чувствуете опасность в разговоре, шутите, переводите тему, делайте все, чтобы сохранить отношения. Близнецы, вам стоит активничать побольше, именно от вашей расторопности будут зависеть победы этого дня. А еще полезно притягивать себе умных людей. Раки, вам не всегда и не во всем сегодня будет легко и просто. За что-то придется бороться, но оно того точно будет стоить. Мозг сейчас будет работать на все 100%. Львы, сегодня вам не стоит... Сегодня вас не отпустят ваши задачи, придется работать над ними с утра и до самой ночи. Но оно того стоит, вы сможете дотянуться до одной цели или даже до самой маленькой мечты. Девы, вам будет не просто работать над задачами, так что придется приложить все свои силы, чтобы закончить хотя бы самые легкие со сложными, могут помочь близкие. Весы, вам будет не просто, удача от вас ускользнет еще утром, будет держаться особняком, придется рассчитывать только на свои силы. Ну, как, впрочем... И всегда в жизни каждому человеку. Скорпионы, и сегодня скорпионов то и дело будут раздражать окружающие. Придется собрать волю в кулак и терпеть людей. Благо вечером вы сможете остаться один на один с собой. Стрельцы, и сегодня стрельцам не стоит активничать на работе. Вас завалят задачами. Лучше спокойно заниматься делами и отвлекаться на разговоры с коллегами. Козероги, вам не стоит лишний раз рисковать. Эксперименты добра не доведут. Идите протоптанными дорожками. Водолеи, вам будет не просто работать. Все будет валиться из рук. Благо на помощь могут прийти близкие и любимые. Что-то слишком много в этом гороскопе сегодня слова «благо». Так. И рыбы у нас остались. Сегодня рыбам не стоит слушать чужое мнение. Критика вряд ли будет конструктивной. Лучше опирайтесь на свой внутренний голос. Он будет вести вас по правильному пути.

0: Вот вам немножко ужасного вокала, да? Но чтобы чуть-чуть вот эту сладенькую песню от Артик и Асти Егора Крида, ну, добавить ложечку дегтя. Ну, почему бы и нет? «Карма» называется трек. Не знаю, что у меня за вокальный порыв какой-то произошел. Обычно в эфире я это не ретранслирую. Ну, а вот так, были бы в этой студии, вы бы много самых разных хитов в моем исполнении услышали. Нужно это вам или нет, не думаю, если хотите нормально засыпать перед сном. Потому что мне все эти моменты мое сознание подкидывает перед тем, как заснуть. Типа, вспомни, что ты там в студии орал сегодня утром. Но, если честно, ни за что не стыдно. Не знаю, вот такое вот легкое полуминутное рассуждение на эту тему. И двигаем далее. Впереди нас ожидает DJ Gojja. Хит, летний хит Мичико. Слушаем через 2.5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Что тут прогнозировать? В Тюмени сейчас пасмурно и до плюс 19, днем и вечером дождь, днем плюс 21, вечером плюс 20. Вот такой расклад от Яндекс.Погоды, кстати.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22.00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства. Сложнейшие элементы. Трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
13: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.

я, пожалуй, вот в ближайшую минуту потрачу на то, чтобы напомнить вам, что несмотря на то, что у нас такая не самая, может быть, приятная для летнего сезона погода, но близится яркий, красивый, светлый день, день 440-летия Тюмени, и в этот день мы приглашаем всех принять участие в нашем параде красных машин. В особенности тех, у кого есть красный автомобиль или красный мотоцикл, да, мы хотим вновь собраться все вместе на парковке у технопарка, все там же, место встречи неизменно, и в одной большой, красивой, яркой, стильной, мощной колонной проехать по центральным улицам города, создав тот самый парад красных машин. Присоединяйся, заявку на участие можно подать в нашей группе во ВКонтакте, радио «Красная армия», заходи, будем ждать. Ну а если вдруг, ну вот так получилось, ну нет у тебя ни красного автомобиля, ни красного мотоцикла, мы тебя тоже будем ждать там же, на парковке у технопарка, потому что ожидает всех гостей и жителей города развлекательная программа от «Красной армии». Так что до встречи на параде красных машин. Ну а пока до финала шоу «Летние каникулы» на сегодня, и, то есть до финала этого часа, предлагаю продолжить слушать музыку. Прямо сейчас хит, который, ну вот это знаете, обычно в это время наш музыкальный редактор, а.к.а. музыкальный красавчик, ставит какой-нибудь весьма неожиданный русский хит из прошлого, который ты слушаешь, такую: «О, прикольно было бы услышать». Прямо сейчас тот самый случай. Ловите. Как вам такое появление группы «Градусы» на «Красной армии» с хитом «Голая» прямо сейчас?

0: На армии хит, который называется «Голая 9.49 Тюмени». И парочку отличных хитов я еще успею зарядить здесь, на Красной Армии. Для всех-всех, кто с нами. Летние каникулы продолжаются далее. Впереди я, невероятно душевный Алекс Уоррен. Послушаем хит «Fever Dream». Ну а до этого одна из новинок, между прочим. Мадонна и Мартин Гаррикс. «Bizarre» уже через 3,5 минуты.
1: Реклама. Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
8: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49. 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330. 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Черлидинг.

0: захватывает дух. Море-море. Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: И шоу «Летние каникулы» встречаем вместе с Алексом Вороном. Трек, который называется «Fever Dream». Ну что, а сейчас я хочу представить вам человека, который вот буквально несколько минут назад вернулся с Тюменских улиц или пришел к нам с Тюменских улиц. Это Даша Русакова. Именно она и продолжит далее этот день. И, Даш, ну что там, как ситуация? Вплавь надо добираться. На рукавники нужны ласты, очки, маска.
1: Ласты, да, очень нужны ласты, ты знаешь. И вообще нужно, я бы даже, наверное, водолазный костюм надел.
0: Водолазный костюм, да. Настолько?
1: Да, настолько, серьезно. Ой-ой-ой. Некоторые перекрестки просто залиты. На автобусе ехала сегодня, плыла как на корабле. Но вот мы с тобой иронизируем, да, некоторые могут быть недовольны, еще и холодно так, но ученые тем временем нашли плюс холодного лета.
0: Да?
1: Об этом, да, расскажу немного позже.
0: Есть какие-то плюсы в холодном лете?
1: А есть такой огромнейший плюс, который перекроет вообще все недовольства.
0: Но я об этом подумаю, когда сейчас лодку закажу и поплыву в столовую. Так что хорошо вам оставаться. До завтра. Счастливо. Пока.
1: Пока.
0: Ой, кнопка play.

Тюмени 10:00. Ну, а впереди у нас целое море отличной музыки. Послушаем Marshmello и Portugal The Man с темой Phoenix сразу после Ольги Серябкиной и Димы Уриха 8-901.

Только что на Красной Армии был Holy Flame с темой «Тону». Это все о погоде в Тюмени, конечно, еще и похолодало значительно, но в утешение нам ученые выкатили причину, по которой стоит полюбить холодное лето и вообще наши долгие зимы. Все потому, что холод замедляет старение. И да, те, кто живет в вечном лете, стареют гораздо быстрее нас, и девочки, морщин у них гораздо больше. С этим знанием будем двигаться далее. Я надеюсь, что оно облегчит этот пасмурный четверг. Ну и, безусловно, музыка тоже будет крутым подспорьем. Далее у нас Джакон Джиган и Ари «В эту ночь». Послушаем эту хитяру сразу после Flo Rida и его «Whistle» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Ближе к часу потеплеет до плюс 23, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Не перестаю восхищаться этой темой. Satisfied Келвина Харриса и Джей-Зи. Две с небольшим минуты эти кайфы в твоих динамиках.
0: Реклама.
2: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P313-723-202-0701.
5: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИДК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
4: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично
0: офертой. Вайб. Плюс вайб.
10: На Красной Армии.
1: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
0: Плюс вайб.
10: На Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Ближе к часу потеплеет до плюс 23, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди бодрый тречок «Локала Вида» от

0: история в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу «Гирадзе».
4: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич, ОГРН 15-723-202-0-17-01.
9: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет».
6: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

Первое место чарта Яндекс.Музыки, Мия Бойко, ее экспонат. Ну а далее перейдем к событию, которое, пожалуй, занимает первое место по зрелищности в Тюмени, и это парад красных машин. В этом году ожидаем порядка 200 единиц техники красного цвета, а еще специально для этого события девушки наряжаются в роскошные красные платья и устраивают себе фотосессии на фоне самых крутых либо раритетных моделей. И еще

красноармейскую музыку. Сейчас же послушаем ее, находясь там, где мы есть, вероятно, в своем офисе. Впереди Лирик и его очень красивая история кассеты. Ну а до этого Coldplay Adventure of a Lifetime на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 20, ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Ближе к часу потеплеет до плюс 23, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди стилевая тема «Calling out for you» от Bauer. Обожаю. Меньше 3 минут, и это красота в твоих динамиках.
0: Реклама.
7: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро» 12+.
8: Лобовые проекты.

0: профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд» – твоя территория спорта.
2: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
3: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
4: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
5: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Тюмени 11 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу о новых театрах и концертных залах Тюмени. Сейчас активно планируется их строительство. Подробности далее.

Это был Тедди Свим с темой Mr. Know It All на Красной Армии в Тюмени. 11 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказывая о новых культурных локациях нашего города, сейчас активно планируется их строительство. Так, театр на 500 мест появится в Заречном районе. Еще один театр на 300 мест будет построен в районе аэродрома Плеханова. Еще у нас будут новые концертные залы на мысу, на пересечении улиц Республики и Старого Тобольского тракта, а еще на Профсоюзной на берегу реки Туры. Классно получается, что оккультуриться можно будет не только в центре города, но еще и в самых разных его уголках. Вот ведь как. В плане музыки у нас

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер южный 2 метра в секунду. Далее, ближе к часу, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 21.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди светлая тема Talk to You от A Natura 54 Ultra.

0: Переключайся. Реклама.
1: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ООО ЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на 67.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Скажи 3-300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3-300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Если вам хочется, чтобы окончание недели прошло не только между домом и работой, то у меня есть для вас интересное предложение. В четверг, 16 июля, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны сегодня выходит комедия «Отпуск на всю голову». Здесь и свадьбы, и семейные тайны, и случайные люди, которых внезапно приходится выдавать за родственников. В общем, будет много хаоса, а значит и поводов посмеяться тоже. 16+. Еще одна новинка – семейная комедия «На деревне дедушки 2». Владик снова проводит каникулы в деревне, а на горизонте появляется еще один дедушка с невероятной харизмой, дорогими подарками и тайнами из прошлого. Похоже, лето у мальчика опять будет нескучным. На секундочку, в главных ролях Юрий Стоянов и Федор Добронравов. 6+. В пятницу, 17 июля, в 11:00 в музейном комплексе имени Словцова начинает работу выставка «Черная Африка». Более 200 экспонатов 19-20 веков из коллекции Новосибирского государственного краеведческого музея расскажут о культуре двух десятков больших и малых народов, населяющих государства западной и центральной частей африканского континента. 6+. В 18:00 в малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс по созданию семейного герба. Отправимся в мир графики и цвета вместе со специалистом по геральдике. Узнаем, как создать символ семейной идентичности. 7+. Ну а вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре будет показана «Жизнь в трех действиях» с одним антрактом под названием «Наш городок». Это знаменитая пьеса американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, она в том же году была удостоена Пулитцеровской премии. 16+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 23, ветер южный с порывами до 9 метров в секунду. Далее, ближе к 2 часам, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 21.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поставлю яркую новинку «Girl» от Джонаса Блю. А еще расскажу, что делать, если у тебя красная машина или мотоцикл, и ты хочешь участвовать в параде красных машин.
0: Реклама.
5: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
6: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на Кипрее.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вайп
9: на Красной Армии.
10: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
8: Плюс вайп
9: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Russian и Whiskey, да, обязательно поставим его и много других горячих хитов на площади у технопарка 25 июля в честь парада красных машин. Той самой движухи, в которой порядка 200 авто рассекают улицы города и тысячи тюменцев ликуют и снимают видосы на память. Это потрясающее и незабываемое зрелище. Так вот, если у тебя есть красная машина или мотоцикл, оставляй заявку на участие в группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». С тобой свяжется наш менеджер, и он подскажет, что делать дальше. Главное, утром 25 июля будьте на площади у технопарка в своем авто со своими близкими и друзьями. Дальше будем слушать Кельвина Харриса «Feel So Close». Этот легендарный диджей присоединится к нам сразу после Вани Дмитриенко и темы «Ртуть» на Красной Армии. Роскошного тебе дня!

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящая работа от группы «Градусы» на ресницах. Очень сильно нравится. Заценим новинку через 3 минутки.
2: Реклама.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

0: Бульвар Баря. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд» – твоя территория спорта.
2: Большой привет! Ну что, половина лета позади, но это вовсе...

0: До парада красных машин осталось 9 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
3: Тимени полдень. Мяу, на связи Даша Русакова. Предлагаю люто повайбить в ближайший час, потому что программа «Плюс Вайб» начинается в эту минуту. Делай громче.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тимоне 12 часов и 4 минуты. Надеюсь, что ты находишься в своем офисе, что тебе тепло, комфортно и приятно, и что у тебя есть времечко, чтобы немножко поиграть со мной в различные игры, которые могут принести тебе подарки. Например, во второй половине этого часа разыграем два пригласительных в Atmos Cinema. Ну, а уже в самые ближайшие минуты узнаем, кто получит два сертификата в батутный центр SkyMax, каждый по 2 часа. Можно сходить с семьей, можно сходить просто с другом, можно отправить туда детей. Многие, кстати, наши слушатели делают именно так. Пока дети резвятся, то они занимаются своими делами, ходят по магазинам. В общем, звучит просто как песня. Что нужно делать, чтобы претендовать на тот или иной подарок, я расскажу немного позднее. Ну, а сейчас добавь себе наш номер 8-922-300-104-6 в Telegram, либо в Max. Это нужно, чтобы участвовать в уже вышеупомянутых розыгрышах. Желаю тебе удачи и классного обеденного перерыва.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Я думаю, что многие сегодня ночью и утром слышали раскат грома, и практически все сегодня плыли. Они ехали на работу. Дошло даже до того, что закрыли движение из-за откачки воды на 30 лет Победы от Пермякова до улицы Олимпийской. На месте работает наряд ДПС. Такая информация поступила час назад. Надеюсь, что все там благополучно и, может быть, даже движение открыто. В связи с чем у меня будет вопрос, который может принести кому-то из вас два сертификата в батутный центр SkyMax, чтобы мы учились, как это сказать, широко прыгать через лужи, которые этим летом нас сопровождают. Предлагаю тебе ответить на следующий вопрос. В каком году в истории Тюмени случилось самое дождливое лето? Первый вариант – август 1974-го. Второй вариант – июнь 2026-го. Присылай на номер 8-922-300-104-6 в Телеграме, либо в Максе свой вариант, первый или второй, и не забудь еще написать свой номер телефона, чтобы нам было удобнее с тобой связаться.
0: Плюс Вайб
2: на Красной Армии.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 15 минут. Сегодня говорим о дождливом лете. Ну, собственно, если посмотреть в окно, то никаких других мыслей и не возникает. Я думаю, что...
3: О, Алексей, привет. Привет, Лёш.
4: Привет, привет.
3: Какие-то аналогичные истории. Ты как сегодня добрался до работы?
4: Все в порядке.
3: Отлично. А расскажи, какое тебе вообще лето нравится больше? Вот прохладное такое, дождливое, или когда жара прям фигачит?
4: Ну, если честно, более такое прохладное.
3: Ага.
4: Ну, то, там, чтобы было тепло и комфортно.
3: Ну, там плюс 23, да, где-то так?
4: Отлично.
3: Идеально. Ну, а что с дождем будем делать?
4: Пережидать.
3: Понятно. Ну, примерно этим мы занимаемся. Все это лето. Давай перейдем к сегодняшнему вопросу. Ну и заодно у нас немного такое просвещение произойдет для всех тюменцев, потому что предлагаю выяснить, какое лето в истории нашего города было самым дождливым. Здесь будет два варианта. Первое – это август 1974-го. Второй вариант – июнь 2026-го.
4: Конечно же, 26.
3: Ну, конечно же. Конечно же, откуда такая уверенность?
4: Мы это все видели.
3: Да, мы все были свидетелями. На самом деле, этот июнь побил рекорд 1974 года. До этого такого количества осадков еще не выпадало. Поздравляю тебя с победой. Желаю отлично провести время в батутном центре SkyMax.
4: Спасибо огромное. Вам хорошего дня.
3: Спасибо. Спасибо, спасибо. И комфортного лета всем нам.
0: Плюс вайб.
1: На Красной

0: армии культовая коллаба. Это Jay-Z и Linkin Park с темой «Numb». Я думаю, что это было огромное культурное явление в свое время. Ну, а сейчас мы можем оценить, насколько большим было это сочетание рэпа и рока. Ну, а теперь давай смотреть в будущее. Тут даже расклады Таро не нужны, потому что Таня Завроска скоро расскажет, какие события в Тюмени точно заслуживают твоего внимания. Все потому, что впереди афиша, не пропусти ее уже совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 23, ветер южный с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 20 ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
1: Реклама.
3: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
4: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
7: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Если вам хочется, чтобы окончание недели прошло не только между домом и работой, то у меня есть для вас интересное предложение. В четверг, 16 июля, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны сегодня выходит комедия «Отпуск на всю голову». Здесь и свадьбы, и семейные тайны, и случайные люди, которых внезапно приходится выдавать за родственников. В общем, будет много хаоса, а значит и поводов посмеяться тоже. 16+. Еще одна новинка – семейная комедия «На деревне дедушки 2». Владик снова проводит каникулы в деревне, а на горизонте появляется еще один дедушка с невероятной харизмой, дорогими подарками и тайнами из прошлого. Похоже, лето у мальчика опять будет нескучным. На секундочку, в главных ролях Юрий Стоянов и Федор Добронравов. 6+. В пятницу, 17 июля в 11:00 в музейном комплексе имени Славцова начинает работу выставка «Черная Африка». Более 200 экспонатов 19-20 веков из коллекции Новосибирского государственного краеведческого музея расскажут о культуре двух десятков больших и малых народов, населяющих государства западной и центральной частей африканского континента. 6+. В 18:00 в малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс по созданию семейного герба. Отправимся в мир графики и цвета вместе со специалистом по геральдике. Узнаем, как создать символ семейной идентичности. 7+. Ну а вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре будет показана жизнь в трех действиях с одним антрактом под названием «Наш городок». Это знаменитая пьеса американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, она в том же году была удостоена Пулитцеровской премии. 16+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». Нуар. Европейская кухня. Уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: это и началось. Два билета в Atmos Cinema я подарю тому, кто ответит на вопрос, связанный как раз-таки с фильмом «Люди Икс». Обязательно добавь нас в ТГ либо в Макс, номер 8-922-300-1046, и будь готова присылать ответ на следующий вопрос. 26 лет назад на экраны вышел фильм «Люди Икс». Какого мутанта играл Хью Джекман? Первое – Шторм, второе – Профессор Икс, третье – Росомаха. Пиши прямо сейчас 8-922-300-1046, оставайся на связи и свой номер телефона тоже на всякий случай припиши, чтобы нам с тобой было удобнее связаться.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.
1: Прогноз погоды.
0: Сервис Яндекс.Погоды сообщает, что в Тюмени сейчас плюс 24, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером плюс 20, осадки в виде небольшого дождя.
3: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
4: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
6: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в Бульвар-баре Герцена 63. Звоните 666-330.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: По будням с 12 до часу вайбуем всем городом, а еще дарим 2 билета в кино одному из слушателей. Сегодня на этот приз претендует Алсу. Алсу, привет.
2: Привет, привет.
1: Как настрой?
2: Хороший, добрый.
1: Ну, слышно, да, по твоему бодрому голосу. А скажи, есть ли у тебя любимый киногерой или просто персонаж, может быть?
2: Из фильма «Любви»?
1: Какой угодно.
2: Какой угодно?
1: Ага.
2: Ну, сложно так сказать.
1: Сложно.
2: Какой самый любимый? Их много.
1: Угу. Ну смотри, мы сегодня говорим про фильм «Люди Икс» и выясняем, какого мутанта играл Хью Джекман. Давай тогда сначала ты озвучишь верный ответ на данный вопрос, ну или, может быть, неверный, сейчас узнаем. А потом еще немного подумаем про персонажей. Идет?
2: Да, Хью Джекман играл Росомаху.
1: Конечно, безусловно. Поздравляю! Абсолютно верно. Мне кажется, что мне кажется, что это самый популярный вообще из вселенной Людей Икс персонаж Росомаха. Как он тебе?
2: Ну да, действительно. Один из самых узнаваемых персонажей.
1: Угу.
2: Один из любимых.
1: Да. Да, у него такой костюмчик желто-синий. Вот эти вот когти. Очень удобно, я думаю, разрывать пакетики с чаем. Поздравляю тебя, желаю хорошо тебе провести время в кинотеатре «Атмос Синема». Может быть, кто-то еще тебе полюбится из персонажей того фильма, который ты выберешь.
2: Спасибо огромное, спасибо.
1: Чао-чао.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: были только что. И мне кажется, программу «Плюс вайб» можно тоже назвать магнитом для самых обаятельных и харизматичных слушателей. По крайней мере, регулярно, каждый день по будням с 12 до часу мы с вами болтаем, и получается, по-моему, у нас замечательно. Музыка классная тоже имеется, ее мы будем слушать далее. Ну, а следующий «Плюс вайб» состоится завтра с 12 до часу. Обязательно подключайтесь. Будем дарить 2 пригласительных в «Атмос Синема» и 2 сертификата в Sky Max.
1: Прогноз погоды.
0: В эти минуты сервис Яндекс.Погода обещает плюс 24, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером до плюс 20 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы — компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько.
6: Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить, пора действовать.
9: Телефон 568182. 568182.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Скажи 3300.
13: Не, я знаю этот прикол.
12: Ну скажи.
13: 3300.
12: Почисти рот у гигиениста.
14: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
16: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

10 минут час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про мексиканца, который играет все роли в одной мелодраме. Пока же добавит эмоции в этот день Сун Ми, сразу после Джонни и Федука.

Национальная тема была только что. Это «Вертиго» от проекта «Авалон Рокстон». А я, как и обещала, рассказываю про парня, который играет все роли в одной мелодраме. Это мексиканец, его зовут Эдди Суарес. Он исполняет все роли в сериале, и мужские, и женские, и даже детские. Но самое замечательное в этом то, что он начинал с того, что делал пародии в соцсетях на мексиканские теленовеллы просто ради прикола. Ну, а потом его заметили и сказали: парень, хочешь выпустить собственную новеллу? И он теперь действительно этим занимается, играет там всех персонажей. И есть люди, которые воспринимают это абсолютно серьезно, а не как какой-то стёб над новеллами. И в этом, я думаю, самый главный прикол. Я, если честно, сначала подивилась, такая: вот это да, какая идея. А потом вспомнила, что у нас есть внутри Лапенко. Там Лапенко все роли исполняет. Более того, у нас есть «Осторожно, Модерн». Два актера, правда. Но, тем не менее, концепция та же самая, и было очень-очень смешно. Дальше будет не то чтобы смешно, но однозначно приятно всем любителям качественной музыки, потому что услышим Алана Уокера, «Broken Strings», а до этого «Кост Лакоста», «Черри Леди» на «Красной армии».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, местами идет небольшой дождь. Предстоящим вечером до плюс 20 и снова небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет романтичный, звонкий и с темой «Невероятно».
5: Вопрос без ответа.
1: Вот так красиво продолжим этот день. Не переключайся.

0: 30.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
4: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России. Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
5: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
6: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Всем большой привет! Ну что, половина лета позади, но это вовсе

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Если вам хочется, чтобы окончание недели прошло не только между домом и работой, то у меня есть для вас интересное предложение. В четверг, 16 июля, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны сегодня выходит комедия «Отпуск на всю голову». Здесь и свадьбы, и семейные тайны, и случайные люди, которых внезапно приходится выдавать за родственников. В общем, будет много хаоса, а значит и поводов посмеяться тоже. 16+. Еще одна новинка – семейная комедия «На деревне дедушки 2». Владик снова проводит каникулы в деревне, а на горизонте появляется еще один дедушка с невероятной харизмой, дорогими подарками и тайнами из прошлого. Похоже, лето у мальчика опять будет нескучным. На секундочку, в главных ролях Юрий Стоянов и Федор Добронравов. 6+. В пятницу 17 июля в 11:00 в музейном комплексе имени Славцова начинает работу выставка «Черная Африка». Более 200 экспонатов 19-20 веков из коллекции Новосибирского государственного краеведческого музея расскажут о культуре двух десятков больших и малых народов, населяющих государства западной и центральной частей африканского континента. 6+. В 18:00 в малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс по созданию семейного герба. Отправимся в мир графики и цвета вместе со специалистом по геральдике. Узнаем, как создать символ семейной идентичности. 7+. Ну а вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре будет показана «Жизнь в трех действиях» с одним антрактом под названием «Наш городок». Это знаменитая пьеса американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, она в том же году была удостоена Пулитцеровской премии. 16+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 24, местами идет небольшой дождь, предстоящим вечером до плюс 20 и снова осадки в виде небольшого дождя.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди колоритная тема «Мичико» диджея Годжа.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
8: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
14: На Красной Армии.
15: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
13: Плюс вайп
14: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии самобытная девчонка Беовулф с темой «Феникс». Авторские проекты мы, конечно, горячо поддерживаем. И так вышло, что сами много лет назад замутили парад красных машин, который из веселого флешмоба превратился в событие всероссийского масштаба. Кроме тюменцев, в автоколонне были замечены гости из Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Кургана, Белгорода, Новосибирска, а еще из Алтайского края. Это не полный список, и я думаю, что в этом году он обязательно пополнится новыми участниками. Ну, а если ты имеешь красную машину или красный мотоцикл, то поторопись с заявкой, потому что уже огромная часть заявок принята, и осталось не так много времени, чтобы присоединиться к этому мероприятию, поэтому заходи в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия», оставляй там свои данные, наш менеджер с тобой свяжется, ну и далее там все порешайте. Что же касается музыки, то в самые ближайшие минуты к нам присоединятся диджей Smash Артем Качер с суперхитом «Клатч», но прямо сейчас Джесси Джей, «Price Tag» на

0: Реклама.
1: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
2: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
1: Парад красных машин.
3: Парад красных машин.
2: Стать участником может...

0: Попади в легендарную колонну красных машин.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская 20.
2: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе.

0: Там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ ЗАЭС. Недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК «Дивный квартал озера» из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли? А вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Мартин Гаррикс, Bizarre. Такое вот фееричное возвращение Мадонны случилось в поп-культуру. Ну, а к нам вернулась Варя Чайка. Буквально вчера мы слышались, виделись, и вот она снова с нами. Привет.
1: Привет, привет. Новость расскажу такую. Россияне сделали ПП-свадьбу. У каждого блюда заранее не посчитали КБЖУ, а вместо привычных напитков гостям предлагали протеиновые коктейли. Ты бы, ну как, с удовольствием бы пошла на такую свадьбу.
0: Слушай, я однажды, кстати, была... Я справляла Новый год с вегетарианцами и сыроедами. Uh-huh. А, ну, это было... Мы там чуть не подрались все, если честно.
1: Почему?
0: Ну, потому что, вот, например, представь себе ролл, да, ролл, он просто с огурцом, но он лежал рядом с рыбой. Понимаешь?
1: Недопустимо.
0: Ну, то есть, это очень было все сложно, поэтому мне кажется, что на ПП-свадьбе тоже все должно быть не так просто, и драка должна быть обязательно, как и на любой российской свадьбе.
1: Только что. Прям с языка сняла. Ладно, мы продолжим далее. Впереди много классных хитов. Тебе пожелаю хорошего дня.
0: И тебе тоже.
1: Пока-пока.
2: До парада красных машин осталось...

Тюмени 14.00. Мы будем продолжать этот пасмурный четверг в компании только самых ярких артистов. Прямо по курсу Баста с пластинкой «Любовь без памяти» сразу после приятной темы «Так».

Франц Фердинанд с песней «Take me out», что переводится как «забери меня отсюда». Думаю, с такими же словами я молила бы забрать меня с ПП-свадьбы. Так вот, наши соотечественники устроили настоящую, без прикрас, ПП-свадьбу у всех блюд. Заранее был подсчитан КБЖУ на столе, прям все серьезно. Стояли специальные таблички с его значениями, чтобы, видимо, гостям не нужно было подсчитывать калории Fat Secret. Ну а на закуски предлагали кочаны капусты, вареные яйца, оливки и сельдерей. Ну а из напитков, к сожалению или к счастью, был только протеиновый коктейль. И мне очень понравился комментарий одного из пользователей в сети, мол, это идеальная свадьба для тех, кто даже в ЗАГС приходит с контейнера. Далее настроение поддержат мальчишки, фастбой с вещицей This Feeling, но сначала моя Мишель.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу дождь с грозой, температура 22 градуса тепла. Предстоящим вечером также осадки в виде дождя и до 20 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кайфовая тема «Stay» от Леони и Калум Скотт.

0: Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонент ЕС 955. 12+.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
10: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вайб. Плюс вайб.
12: На Красной Армии.
13: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
11: Плюс вайб
12: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 22 градуса выше нуля. Ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 20 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная новинка от Holiday Boy – «Loco La Vida». Послушаем полностью уже через минуту с небольшим.
0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: «Геоспорт» скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. «Геоспорт». Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин эталонавто72.ру или приезжайте на Молодежную.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.

На Красной Армии The Second Voice с темой Let Me Be в Тюмени уже 2 часа 46 минут на календаре 16 июля. И осталось всего 9 дней, чтобы подать заявку на участие в колонне красных машин, которая пройдет в день города Тюмени. Это будет 8-й парад красных машин, уже по праву традиционное событие. И участники могут принять не только жители Тюмени, а также гости города. По условиям все супер просто. Нужен красный автомобиль либо мотоцикл. Ну а всю подробную инфу ищи в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Тебе нужен пост в закрепе, и там же ты найдешь заявку на участие в колонне. Присоединяйся обязательно, ну а мы погнали дальше. Прямо по курсу группа «Дискотека Авария» Ивана Мур с пластинкой «Кукла» в танцевальном ремиксе. И прямо сейчас «Клин Бандит» и «Джесс Глайн» с песней «Резер Би» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 22 градуса выше нуля, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 20 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Филатов и Кэрол с ремейком на давний хит «Среди счастливых людей». Самое долгое... Самое приятное, что долго ждать не придется, буквально через 2.5 минуты.
0: Реклама.
7: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
8: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
10: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николай Зеленский. Минского 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
12: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
13: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
14: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
13: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
14: «Додо».
15: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
3: Тюмени 3 часа. А мы движемся далее. Впереди звонкие с классной темой «Рискую», но прямо сейчас Тейм Импала и Дженни с хитовой вещицей «Дракула».

На Красной Армии «Медуза» и Генриком Амелио с темой «Don't Wanna Go Home» это третья строчка главного хитового чарта «Выборка». И только ты решаешь, возьмут ли они лидерство на этой неделе. Заходи на наш сайт redarmy.fm. Тебе нужен раздел «Музыка», а именно «Выборка». И ставь сердечко этому дуэту, ну или любым другим своим любимчикам. Итоги подведет Гера Адамян уже завтра в пятницу в 19:00. Пока успевай, голосуй. А далее встретим еще одних участников «Выборки» Bibi Rexha и Faithless с пластинкой New Religion. Послушаем эту горячую историю сразу после Антона Токарева с ремейком на «Седьмой лепесток» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмень к данному часу 22 градуса выше нуля, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 20 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Гаязов Бразерс с песней «Санта Лючия».

0: Вот так классно продолжим уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
3: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
4: Она заказывает ролл пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
5: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
6: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
7: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
10: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
11: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
12: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
10: Есть даже логопеды и психологи.
12: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.

0: полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с Питбайк Сибирь. База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Мари Краймбрери с темой «Ты помнишь».

0: Вот так красиво продолжим уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрве скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
4: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 313-723-202-0-1701.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Серж Девант и Хадли с вайбовой темой «Дикты», это что означает «зависимость». И так уж совпало, что сегодня как раз отмечается День вкусной еды, и главная его задача – это получить настоящее гастрономическое удовольствие, так сказать, устроить настоящий праздник живота. При нынешней погоде другого лучшего досуга и придумать нельзя. Я уже запаслась шоколадкой и готова тебе ставить кайфовую музыку. Впереди как раз такая тема СМС в исполнении Uncle Flex, но сначала послушаем вирусную тему Шаде от Баиндия, Мота и Хчо на Красной Армии.

0: Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРН П 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
7: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
10: 66-25-16.
9: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.

0: дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Большой привет! Ну что, половина лета позади, но это вовсе не...

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: красных машин осталось 9 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
3: В Тюмени 4 часа. Погнали в новый час, где нас ждут Моно с хитовой вещицей Иордан. Но сначала послушаем кайфовую тему лета от Джонни и Федука.

На Красной Армии Боб Синклер и Кайза с хитовой вещицей I Can Wait, то есть я не могу ждать, а мы уже не можем дождаться 25 июля, дня города Тюмени, и, конечно, парада красных машин. А парад — это не просто городское, а всероссийское событие, и несмотря на то, что оно проводится в день города Тюмени, в нем участвуют не только тюменцы, а также гости города. Что тебя ждет? Колонна из красных машин и мотоциклов совершит свое шествие от технопарка, пройдет по главным улицам города во главе с его главой Максимом Афанасьевым. Она сладкая, конкурсы, подарки, все различные мастер-классы и показ мод. Всю подробную инфу ищи в нашей группе во ВКонтакте, радио «Красная армия». И там же ты найдешь заявочку на участие в колонне. Присоединяйся обязательно, ну а мы погнали дальше. Прямо по курсу Нюша с классной темой «Выше». И появится она сразу после группы One Republic «Give Me Something» на «Красной армии».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 21 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Вирусная тема Тембер Сити, Self Eva.

0: Послушаем эту историю полностью уже через две с небольшим.
1: Реклама.
2: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в четырех районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
2: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
7: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 21 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Магнетик» от The Bauhaus.

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
1: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
2: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
1: А ты умеешь?
2: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
3: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс...

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Me, Hugo и Solta с пластинкой Jamaican Bam Bam. Раскачали нас ребята своими латино-вайбами. Ну а дальше больше. К нашей компании присоединятся девчонки, красотки Леди Гага и Дойчи с 14-й строчкой главного тюменского чарта, выборка песни Runway. Но сначала послушаем бенгер от группы Pizza «Оружие на Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 24 градуса тепла. Ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 21 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут диджей Смэш и Артем Качер с вещицей «Клач».

0: И появятся они буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
2: Парад красных машин.
3: Парад красных машин.
1: Стать участником может любой.

0: попади в легендарную колонну красных машин.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
3: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
4: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
5: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
3: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 5 часов. А мы продолжаем продвигаться в сторону вечера. Компанию нам составят Maisic, Marshall Jeff с классной вещицей Life is Simple. Но сначала Russian и Ryan Alejandro с песней Ponga.

На Красной Армии дуэт ЛСП и Доус с вещицей «Солнце золотое». Ну, золотое солнце, как нам обещают синоптики, вернется только в следующий четверг. А мы, ну, будем надеяться, как всегда, что ребята ошибаются, и солнышко вернется к нам как можно раньше. Сегодня вот пострадал перекресток пересечения Олимпийской и Пермякова, что движение даже перекрыли, и чего уж говорить. Тюменские паблики заполнили различные видосы, как машины преодолевают водные просторы. Да, кажется, домой я буду добираться сегодня вплавь. И возвращаясь обратно к музыке, прямо по курсу. Клубный подгон от Anima и Jay, тема Out of My Body. И прямо сейчас коллектив Two Colors с пластинкой Mad World на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 21 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эй, Норт и 54 Ультра с приятной темой Talk to You. Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.

330. Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Большой привет! Ну что, половина лета позади, но это вовсе

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Тюменский гидрометцентр прогнозирует на территории областной столицы второе половодье за год. На сегодня уровень воды в Туре составлял 696 сантиметров. За последние трое суток он увеличился почти на полметра. Это обусловлено обильными осадками как в нашем регионе, так и в соседней Свердловской области, где берет начало Тура. Пик второго паводка в этом сезоне ожидается 20-21 июля и может составить 760-780 сантиметров. Как сообщил глава городского департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц, высота дам в Тюмени превышает этот показатель. В Тюменской области за два месяца количество работников, которых планируют сократить в июле, выросло в три раза. Если в мае работодатели намеревались уволить 80 человек, то сейчас уже 257. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. Всего до конца лета сокращение планируют провести 84 компании. Под увольнение попадут 396 человек. В основном изменения затронут сферы кадастра, почтовых услуг и деревообработки. Тюменская область сегодня встречает передвижной музей «Поезд Победы». В ближайшие два дня он пробудет в Тобольске. С 22 по 24 июля остановится в Тюмени и 25 июля в Ишиме. В 10 тематических вагонах можно увидеть экспозицию, воссоздающую реалии Великой Отечественной войны. В ней задействовано свыше 155 скульптур, более 200 проекторов и видеостен. Чтобы посетить экспозицию, нужно пройти регистрацию на сайте проекта «Поезд Победы». Доступ открывается за сутки до приезда поезда в город. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 24 градуса выше нуля, дождь, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером также осадки в виде дождя и до 21 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Горячущая новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса – песня «Бизар».

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ «Правила». Проектная декларация наш.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры «Жакомотивы» из выделенного пула 1-2 комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.

На Красной Армии Маклемор, Ванс и Райан Льюис с вещицей Thrift Shop в продолжении этого дня, плавно перетекающего вечер, в Тюмени уже 5 часов 48 минут. Скрасим ожидания яркими хитами из ближайших к нам. Классная тема среди счастливых людей от Филатова и Кэрос. И прямо сейчас Майк Познер и диджей Дэвид Гетта с песней «I went back

0: Послушаем эту историю полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично оферты.
4: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить, пора действовать.
10: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
14: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли? А вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
15: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: от диджея Marshmello Portugal The Man завершает этот час. Далее классную музыку для тебя будет ставить Сергей Белявский. Сережа, привет.
1: Да, привет. Чуть позже поговорим немножко о футболе. Как вообще у тебя настроение?
0: Ну как? Я не знаю, соответствует погоде нынешней. Давление у меня упало.
1: Сейчас ты еще домой поедешь. Ну, как поедешь, поплывешь, да. Да, это вот весь город у нас так. Ну, мы тоже отправимся вплавь, ну, конечно, под качественную музыку. Тебе хорошего вечера.
0: Тебе хорошего эфира, пока.
1: Спасибо, пока.
2: До парада красных машин осталось 9 дней. Парад красных машин.
3: Стать участником может...

6 часов в Тюмени. Да, уже скоро поговорим об матче Англии и Аргентины. Это было что-то нереальное. Ну, а пока что для тебя история Дракула. Тейм Импала и Дженни.

Было что-то невероятное на футболе. Англия проиграла Аргентине со счетом 2-1. Это полуфинал, и теперь известны оба финалиста. Испания-Аргентина сыграет 19 числа. Им есть что друг другу предложить. И тут я даже браться не буду, кто победит. Раньше я думал, что Испания выиграет, но теперь то, что вчера показала Аргентина, и вообще каждый матч показывают, насколько у них крутой характер, там дадут бой... Ой-ой-ой, какое... Причем, скорее всего, пропустят. И вот после того, как пропустят, начнут отыгрываться очень плотно. Ну что, ждем 19 числа. Именно тогда будет финал. Ну а пока что будем двигаться в сторону дома, в сторону отдыха под классный ритм. Впереди Джон Саммит, Инес, Кристалайз и прямо сейчас диджей Гоха, Ми Чико. В Тюмени 18 часов 11 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем также до 23 тепла, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем лирика «Don't Go Mad».
4: Don't go mad. Лазерба больше не нужен подходящий момент.
1: Уже через 2 минуты с небольшим, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
0: Реклама.
3: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
5: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
3: Парад красных машин.
6: Парад красных машин.
5: Стать участником может...

0: попади в легендарную колонну красных машин.
1: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
2: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гиерадзе.
8: Песчаная сказка.
7: 51-87-37.
6: Категория 0+.
9: Папа!

0: Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень. Полевая 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-84.

0: Панов, Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. Торжественное открытие Комарова парка в Тюмени перенесли на 26 июля из-за погоды. Здесь выполнено уже более 97% запланированных работ. Однако, по словам главы города Максима Афанасьева, сильные дожди немного замедлили процесс. Сейчас строители заканчивают готовить основание под асфальт вдоль улицы Спасской. Почти весь бордюрный камень уже установили. Монтаж уличного освещения также почти завершен. Детские площадки полностью готовы. Сейчас оформляют прилегающие территории и устраивают газоны. 98 100-бальных результатов показали выпускники Тюменской области. Это почти на 60% больше, чем в прошлом году. При этом общее количество высокобальных работ увеличилось на 46%, сообщили агентству «Тюменская линия» в инфоцентре правительства региона. Существенно подросли и средние тестовые баллы по ряду предметов. Так, по русскому языку средний результат составил 57 баллов, по профильной математике – 65 баллов. В центре Тюмени демонтировали высотную башню знаменитого долгостроя «Уцума». На этой площадке планируют открыть многофункциональный комплекс с отелем, панорамным рестораном и фитнес-центром. Об этом сообщает «Урару». Изначально здесь планировали возвести деловой центр. Однако стройку законсервировали. В прошлом году сменился инвестор. Он полностью пересмотрел проект. Вместо офисов в центре Тюмени появится комплекс для отдыха и спорта. Открыть его планируют в 2028 году. На этом все. Хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандарту.

0: заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
1: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
2: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмень.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Новинка Holiday Boy Loco La Vida. Ну а еще из летнего у нас шоу «Летние каникулы». По будням присоединяйся к Антону Колеву, особенно вот при такой погоде это действительно помогает и настроиться на рабочий лад, и поймать какой-то летний вайп, ну и, конечно же, получить подарок. Все это специально для тебя в шоу «Летние каникулы» по будням с 7 до 10. Ну а далее для тебя топовая музыка. Миш Миллер, «Hey Na Na Na» уже на подходе. И прямо сейчас «The Naked and Famous» «Young Blood». В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Джонни и Федука «Лето». Менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
7: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
8: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
7: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
10: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
13: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
14: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
15: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
16: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. А «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
9: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
1: Всем большой привет! Ну что, половина лета позади, но это...

Тюмени 7 часов. Ну что, из затруднений у нас только на Федюнинского 25 минут и на Московском тракте. Также в остальном дороги свободны. Ну и далее свободно послушаем историю экспонат. Мия Бойко.

Ну, а мы ждем 25 числа не только потому, что это день города, но еще и потому, что возвращается парад красных машин. Это очень яркий флешмоб. Колонна из 250 автомобилей и мотоциклов пройдет по главным улицам города. Так что предлагаем тебе стать частью этого мероприятия. Если есть...

развлечения для всей семьи и, конечно же, подарки. Будем ждать с нетерпением. Также далее дождемся Тедди Свимс, Мистер Ноу Толл. И уже сейчас история счастья есть. DJ Groove, Pilatov и Keras. В Тюмени 19 часов 10 минут. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ждет работа Димы Уриха «На меня ты не сердись».
5: На меня ты не сердись, уходить не торопись.
1: Менее чем через 3 минуты послушаем полностью.
0: Реклама.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
6: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
4: Парад красных машин.
7: Парад красных машин.
6: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
4: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
7: Парад красных машин.
4: Попади в легендарную колонну красных машин.
8: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
9: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
11: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
12: Песчаная сказка.
11: 51-87-37.
13: Категория 0+.
14: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
15: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
16: Хватит копить, пора действовать.
17: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
18: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 21 градус, местами небольшой дождь. Завтра днем также прогнозируются осадки и до 23 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку Мари Краймбрери «Ты помнишь».
4: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два. И как после великов шли играть в футбол.
1: Уже через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22.00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
8: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет».
10: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
11: «Лента» и «Окей». Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
12: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд», твоя территория спорта.
13: Мы даем честные цены под ключ и никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
14: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

на Красной Армии The Second Voice темой Let Me Be. Ну а я тебе предлагаю подключиться уже завтра к утреннему шоу «Летние каникулы», чтобы пятница легко началась, легко продолжилась и также легко закончилась. Антон Колев тебе настроение точно обеспечит, ну а еще обеспечит летний вайб, чего так не хватает в нашу с вами тюменскую дождливую погоду. Ну и подарки тоже будут, так что присоединяйся, мы же будем двигаться далее. Впереди Motofix, Big City Life, и уже сейчас послушаем лирика его тему кассеты. В Тюмени 19 часов и 42 минуты. Всем приятного вечера!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Смэш и Артем Качер с крутой пластинкой «Клатч». Ждем этих ребят через 3,5 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
4: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
7: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
8: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
9: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
10: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
11: Папа!

0: банный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-00-17-01.
3: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: машин осталось 9 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
3: 8 вечера в Тюмени. Что ж, а мы продолжим отдых в компании приятной музыки. На очереди у нас Эмили Робертс, Loud Luxury, Love You For Life. И прямо сейчас история Пони, Russian Raul, Alejandro, Wizkid.

Красивая ритмичная история «Love You For Life» на «Красной армии» от Эмили Робертс «Loud Luxury». Ну и какие же истории мы послушаем завтра в главном тюменском чарте? Выборка зависит только от тебя и твоего голоса. Залетай на redarmy.fm, поддерживай своих любимчиков. Ну а завтра в 19 часов будем слушать двадцатку лучших треков недели. Так что присоединяйся к главному тюменскому чарту «Выборка» после работы. Ну а сегодня продолжаем отдых в компании легендарной музыки, потому что DJ Fresh и Rita Ora на подходе. Hot Right Now, и прямо сейчас появится AV с темой Meet Me In The Dark. В Тюмени 20 часов и 9 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек BTS Swim. Полностью послушаем через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
10: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики прогнозируют небольшой дождь и до 23 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем позитивную историю «Елки проще».
4: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек этим утром разве...
1: Всего через 2 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои — клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
10: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
11: Красная армия.

Армию, привет из прошлого, The Pussycat Dolls и Snoop Dogg Buttons. Ну а впереди у нас только светлое будущее. И, конечно же, парад красных машин. Если вдруг не знаешь, что это такое, то рекомендую посмотреть в нашей группе во ВКонтакте, как это проходило в предыдущие года. Именно День города проходит это мероприятие. И грядущий День города тоже не исключение. 25 июля на площадке от технопарка стартует колонна из 250 красных авто и мотоциклов. Если хочешь принять участие в этом событии, то также залетай в нашу группу во ВКонтакте, оставляй там заявку и присоединяйся к ярчайшему флешмобу города. Ну а далее для тебя ярчайшая музыка города. Так что оставайся на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

Тюмени 21 час.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
7: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ, 120.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКС. 120.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи.

0: 30. Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704. «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН
1: 102-720-083-05-79. Скажи 3-300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 3-300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Большой привет! Ну что, половина лета позади, но это вовсе...

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: «Геоспорт» скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. «Геоспорт». Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
9: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром «Метелевский».
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 23 часа.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: 30. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
6: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
8: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
9: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
10: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
11: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
9: Есть даже логопеды и психологи.
11: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
12: Медицинский центр М+.
13: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: иду ко дну.
1: До парада красных машин осталось 8 дней.
0: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
0: Парад красных машин.
1: В Тюмени час ночи.